0: Человек вернулся на свою родину. И он даже, наверное, не предполагал, наверное, что его имя так возвеличат. Он просто хотел вернуться на родину, на место, где он родился, наверное, так.
1: 돌아가신 지 78년 만에 귀환입니다.
2: 조국의 독립을 위해 평생을 헌신하신 황범도 장군님의 귀환을 모시게 되어 영광입니다. 지금부터 대한민국 공군이 안전하게 호위하겠습니다. 출!

0: 안녕하세요.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Все, все. Проходи. Вот, смотри.
0: О, 할아버님이세요?
3: Да. Все олимпийские чемпионы, чемпионы мира в Москве, все.
4: Дуга, вас стою.
3: Он приходит мне и стучится, давай, кушай, давай.
4: Олимпийский орден.
3: Да, Коресарим. Коресарим, да. И блин.